0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Russian.
2: В августе этого года состоится перепись населения 2026. Перепись помогает составить полную картину жизни Австралии, показывая, как растут и меняются сообщества. Это позволяет планировать предоставление услуг и поддержки на будущее. Во вторник, 11 августа 2026 года, будет произведена перепись всех жителей Австралии. Это значит граждан, постоянных жителей, иностранных студентов, обладателей временных виз и гостей страны. В ближайшие недели ваше домохозяйство получит инструкцию по прохождению переписи. Вы можете сделать это онлайн, заполнив бумажную анкету или обратившись за помощью, если она вам потребуется. Поддержка доступна на разных языках и предоставляется онлайн и по телефону. Также вы можете поддержать свою семью и сообщество в процессе подготовки к переписи. Перепись 2026. Важен каждый ответ. Подробнее на сайте www.census.abs.gov.au/russian. Утверждено Австралийским бюро статистики Канберра.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ. Your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

дорогие радиослушатели! Вы слушаете независимую русскую программу по радиостанции 3 Z 92.3 MHz FM в студии Олег Быданов. Слушайте наши программы по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера.

Одесской и Московской областях атакованы логистические центры Wildberries. Продавцы утверждают, хозяева в начале июля обновили оферту и заранее сняли с себя мат-ответственность. Хлопки и обломки над промышленными объектами в Ленобласти и Липецке в Ставропольском крае, возгорание на территории индустриального парка «Южные врата» в Домодедове и на нефтебазе в Ногинске. В Новороссийске пострадали терминалы танкеры Каспийского трубопроводного консорциума. Казахстан протестует. Взрывы в Киеве на логистических объектах в Киевской, Черниговской, Одесской областях. Индия вызвала представителя России после гибели своих граждан в порту Одессы. В российский МИД вызван посол Молдовы. С машины посольства в Кишиневе сняли дипломатические номера. Алиев рассказал о

встрече в Баку бывших высокопоставленных чиновников из России и Германии для обсуждения путей прекращения войны. Соловьев призвал переселять вглубь страны жителей прифронтовых территорий. Сенатор Кондратьев набирать в отряды ПВО женщин, детей, больных и хромых. У всех есть право на защиту Родины, конец цитаты. Депутат Горелкин, задача всех – демонстрация тщетности усилий противника по раздуванию паники и раздора. Единорос Исаев призвал недовольных ситуацией с бензином, цитата, «не вести себя как подростки». Володин, политизация топливной темы попахивает пятой колонной. Детский лагерь «Артек» потратит 37 миллионов на обновление укрытий от беспилотников и ракет. В ЦИОМ индекс счастья снова растет и достиг в июне 59 пунктов. На фоне нестихающих протестов Зеленский назначил ИО министра обороны Хмару, бывшего руководителя СБУ и Центра спецоперации СБУ. По Сырскому информации нет. Новый британский премьер Бёрнам поклялся поддерживать Украину и пообещал согражданам самые большие изменения за 40 лет. В новом кабинете старые ястребы. Канцлер казначейства, экс-министр обороны Хилли, министр иностранных дел Милибенд. В день их вступления в должность российский фрегат «Неустрашимый» провел учебные стрельбы в Ла-Манше в 45 милях от Плимута. Украина получила лицензию на локализацию гаубиц британского концерна Biosystems. Американская корпорация Lockheed Martin представила удешевленную ракету-перехватчик для Patriot. МВФ одобрил Киеву новый кредит почти на 700 миллионов долларов. В Венгрии полиция обыскивает штаб-квартиру партии Орбана. К коалиции желающих присоединилась Северная Македония. Песков. Присутствие иностранных военных контингентов на Украине неприемлемо. Россия проводит СВО, чтобы этого не было. МЕРЦ. Затяжной кризис в стране вызван прекращением поставок российского газа. Россия и Италия взаимно выслали военных атташе. Россельхознадзор ограничивает ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Турция готовится принимать овощи и фрукты из Армении. Новак заявил о частичной стабилизации топливного рынка. Доклад Центробанка. Плановые ремонты НПЗ перенесены на осень, чтобы справиться с дефицитом. Минсельхоз предложил аграриям перейти на топливо с повышенным содержанием серы. Минфин приостановил продажу ОФЗ, облигации федерального займа, цитата, для стабилизации рыночной ситуации. Орешкин возмущается сверхдоходами банкиров. Чистая прибыль Северстали с января упала на 90% к прошлому году. Разрыв между средними зарплатами в регионах достиг рекордных 203 тысяч рублей. В то же время выдачи займов по микрокредиткам за год взлетели почти в четверо. Индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов впервые с октября 22-го. В 8 раз вырос спрос на саженцы и рассаду. Спрос на командировки в первом полугодии упал от 5 до 15%, что говорит о сокращении издержек и охлаждении экономики, пишет Коммерсант. Внуково контролируется структурами, близкими к олигарху Скотчу. Выкупит у Шереметьева, контролируется структурами, близкими к олигарху Ротенбергу, пакет акций группы Домодедова. Ранее контролировалось олигархом Каменщиком. Китай с января нарастил поставки своих автомобилей в Россию на 134%, до 6 с лишним миллиардов долларов. США бомбят Иран 10-й день подряд. Экс-советник Трампа Келлог, чтобы чего-то добиться, придется посылать войска, не обязательно до самого Тегерана. Вашингтон-Пост, для продолжения бомбежек может не хватить боеприпасов. Пазюшкиан, мы вступили в полноценную войну. Трамп, про гибель американских военных в Иордании. Тяжело такое видеть, Иран заплатит за каждого, но решение начать специальную операцию было единственно верным. Wall Street Journal, ракеты трижды поразили американскую казарму, младшему из погибших 19 лет. Рубио, долетела ракета, мы сбили почти все, но одна прорвалась. Это трагическое, душераздирающее событие. Пентагон признал, с февраля раненых уже 447, погибших 18. Пресс-брифинги не проводятся с мая. Хуситы заявляют, что вводят морскую блокаду Саудовской Аравии, та обещает ответ. Госдеп призвал всех американских граждан покинуть регион. Ирак и Сирия становятся странами обходного сухопутного транзита нефтепродуктов. При участии США будет восстановлен трубопровод через их территорию к Средиземному морю. Мамдани пообещал арестовать Нетаньяху во время осенней генассамблеи ООН. Трамп не допустить ареста. Телеканал CBS готовится интервенция на Кубу силами 101-й воздушно-десантной дивизии. Повод – предполагаемое размещение на острове иранских дронов. Трамп, если они этим занимаются, а они могут этим заниматься, мы не позволим это делать. Госдеп опубликовал доклад, в котором назвал Кубу столицей коммунизма 21 века и обвинил в подрывной работе против США. Нью-Йорк Таймс. Рубио фактически управляет Венесуэлой дистанционно, в ручном режиме.
Трамп освистан на финале чемпионата мира. Журнал Foreign Policy. На крупнейших стадионах тестировались алгоритмы массовой слежки и контроля. США ввели дополнительные 50-процентные пошлины на товары из Канады. Федеральный суд страны приостановил слияние медиагигантов Paramount и Warner Brothers. Сделку продвигает придворный олигарх Эллисон. Протесты в Венеции из-за прибытия американского посла на собственной суперяхте. Во Флориде арестованы ультраправые блогеры-братья Тейт, тепло принятые на питерском форуме. Их обвиняют в изнасилованиях и торговле людьми. По всей Америке вспышки так называемой взрывной диареи. Власти ссылаются на циклоспороз, критики власти на оптимизацию медицины. Премьер Грузии Кабахидзе получил письмо от Трампа и расценил его как сигнал к перезагрузке. Президент Никарагуа Ортега после 30 лет у власти объявил, что отныне страна обойдется без выборов. В Индии столкновение между полицией и студентами из оппозиционного движения «Народная партия тараканов». В центре Токио 25-тысячный митинг против милитаризма. Министр обороны Японии Коидзуми призвал обсудить обретение ядерного оружия без каких-либо табу, сославшись на российско-китайские маневры. В российском же МИДе обеспокоены американскими ракетами «Тифон». Китай продлит безвиз для российских туристов до конца следующего года. Путин принял и поблагодарил главу северокорейского МИДа. Власти Тайваня проведут пробное замедление мобильного интернета на время августовских учений. В Южно-Китайском море новая стычка береговой охраны на Китае и Филиппин, на сей раз с применением весел и палок. Взаимно вызваны послы. Филиппины обвинили Китай в расизме из-за публикации газеты China Daily. В ролике на ее сайте Филиппины представлены в образе обезьяны. Тайваньский производитель чипов TSMC вложит еще 100 миллиардов долларов в заводы на территории США. Пекин потребовал от Лондона компенсации в связи с национализацией металлургического гиганта British Steel, ранее выкупленного китайскими корпорациями. На границе Индии и Пакистана опять столкновение. Продолжается противостояние администрации хлебокомбината «Коломенский» и недавно созданного профсоюза. Работниц пытаются уволить по статье, вменив им прогулы. Женщины прекратили работу и требуют улучшения условий труда. Российский трудовой фронт оказывает поддержку коллективу. Работники приморского завода ЖБИ-3 просят Путина вмешаться в ситуацию с зарплатой. Судьба предприятия неясна, 250 человек распущены по домам. А в Ханты-Мансийском автономном округе массовые сокращения у крупнейшего застройщика ДСК «Сибпромстрой». В Каменске-Уральск затопило единственный в городе роддом. Во Владимирской области вышел из строя очередной ангиограф – аппарат для сердечно-сосудистой диагностики. Всего в регионе их 9, 2 сломано, у третьего закончился срок годности. От Южной Кореи до США резкие колебания на биржах, растут риски, связанные с пузырем искусственного интеллекта. В США с начала года обанкротились 372 крупные компании, антирекорд за 16 лет. Суд разрешил запрещенной в России компании Meta уволить работников, обвинявших компанию в дискриминации из-за алгоритмов искусственного интеллекта. Кожаная куртка главы NVIDIA Хуанга ушла с молотка за 960 тысяч долларов. Bloomberg: у сверхбогатых новый популярный актив – кости динозавров. На этой неделе продан скелет за 50 миллионов долларов. Под Челябинском открыт памятник Николаю II, в Череповце – памятник Сталину. Перед этим демонтирован мемориал участникам революции и гражданской войны. Российская газета назвала Дзержинского рыцарем индустриализации и последовательным сторонником рыночных отношений. В Ставрополе коммерсанты провели соревнования среди посетителей по скоростному питью из унитазов. Путин наградил орденами за заслуги перед Отечеством певца Газманова и олигарха Ковальчука за реализацию социально значимых проектов в Крыму. Глагол «махаю» официально признан грамматической нормой. Российские пользователи Apple продолжают жаловаться на сбои в Apple Store. РКН – это не мы.

Главная фраза для миллиардера из списка Forbes – это не ядерная зима, а мирные переговоры. Как только на горизонте замаячил призрак заморозки конфликта на Украине, акции западных оборонных гигантов отправились в крутое пике. Оказалось, что для Уолл-стрит человеческие жизни – это просто удачная конъюнктура, а тишина на фронте – чистый убыток. Посмотрите на цифры, они не врут. Производители беспилотников из AeroVironment за последние месяцы потеряли больше половины своей капитализации. Акции Lockheed Martin, тех самых парней, которые делают «Хаймарсы», рухнули на четверть со своих пиков. Инвесторы, которые еще вчера потирали руки в ожидании вечной эскалации, сегодня в панике сливают бумаги. Почему? А все просто. Война в 26-м году – это не про идеологию, это про подписочную модель. Нет стрельбы, нет новых заказов, нет госзакупок, нет красивых графиков в квартальных отчетах. На платформе Polymarket ставки на скорое завершение конфликта на Украине бьют рекорды, и рынок реагирует мгновенно. Стервятники почувствовали, что пир подходит к концу. Самое циничное здесь то, что падение акций происходит именно на ожиданиях мира. То есть экономика западного ВПК настолько плотно сидит на игле конфликта, что любое охлаждение повестки вызывает у нее ломку. Lockheed Martin просел до $500 за акцию не потому, что их заводы встали, а потому, что мир внезапно стал слишком вероятным сценарием. Это и есть лицо современного капитализма. Пока политики говорят о ценностях, инвесторы считают гильзы и очень расстраиваются, когда их становится меньше. Для них идеальный мир – это мир, который горит, но желательно по расписанию и с гарантированной маржой. А вы как думаете, фондовый рынок – лучший предсказатель мира или просто стадо паникер?

говорю об этом, я хочу вспомнить об одном случае, который со мной произошел в конце 90-х годов, и который все поставил точки над «и», и как бы этот случай подтвердил мне, что я совершенно прав, что я отошел от дружбы с нашей политической элитой. Конец 90-х годов меня еще пускали в Америку. Город Бостон. В Бостоне есть такая гостиница Regency Hyatt. Я когда приезжал в Бостон с гастролями, я часто останавливался там. И вот я приехал в эту гостиницу, и вдруг, когда еду на свой этаж, меня, значит, топ-менеджер сопровождает, я смотрю, внизу написано по-русски «не курить». Я понял, что очень много русских в гостинице. Американцы же не знают, что мы знаем, что значит no smoking. Они думают, что это не ходить в смокинге для русских. Они написали по-русски «не курить». И вдруг, когда я спускаюсь уже на концерт, иду, ко мне подходит внизу, в том месте, которое сегодня по-русски называется отвратительным словом «лаби», значит, ко мне подходит человек, американец, седовласый, такой похожий на Джеймс Бонда постаревшего. И говорит: «Вы Задоров?» Я говорю: «Да, откуда вы меня знаете?» Но он явно американец. Видно сразу. А он говорит: «Я возглавляю департамент ЦРУ по изучению России». Я вообще обомлел. Такой знаком... У меня всякие знакомства были, но такого у меня еще не было. Я ему говорю: «Мне бы раньше расстрел был за то, что я с вами сейчас поздоровался». А он говорит: «Да ладно, времена изменились». И дальше фраза, которую я не забуду никогда в жизни. Мы, он так и сказал, мы проводим конференцию русских политиков и бизнесменов. Вы можете об этой конференции узнать. Вы можете найти о ней в интернете все сведения. Просто о ней сегодня замалчивается. О ней никто сегодня ничего не говорит, как будто этой конференции не было. И он мне говорит: «Вечер, да». Он страшную фразу мне сказал. Я говорю: «Откуда вы меня знаете?» Я спрашиваю его: «Откуда вы меня знаете?» А он мне говорит: «Я по вашим выступлениям изучаю психологию русских». Я говорю: «Вы меня сейчас к предателям приравняли практически. Я теперь буду думать, когда выступаю, когда критикую наших». Он говорит: «Да ладно, времена изменились. Давайте, у нас сегодня, говорит он, закрытие конференции. Я вас приглашаю, попьем чаю вечером вот здесь, в ресторане гостиницы». Ну, в общем, он скупердяй оказался редкий. Действительно, как чай обещал, так и только чай поставил. Даже булочки не купил. Но я видел всех, как он и сказал. Я всех видел будущих демократов. Я видел будущих олигархов. Я видел бизнесменов. Они все были на этой конференции. И сегодня, когда я на многих из них смотрю, говорю: «Ну, я же понимаю, почему реформа образования вот такая». Да потому что вы там были. Кто это образование, реформу сегодня внедряет в России? Я понимаю, почему расформировывается Академия наук, потому что вы там были, кто сегодня этим занимается. И мне этот ЦРУшник говорит: многие из этих ваших людей настолько умны, он мне вешает лапшу на уши, ЦРУшную свою, говорит, что читали у нас лекции. Какие они лекции могут читать? Они получали по 30-50 тысяч долларов за лекцию. Вот это и есть агенты влияния, которые непрямым путем получали бабки. Вот так вот в конверте через почтовый ящик под пенек засовывали. Даже наоборот другие.

0: ждать? Пока их ракеты полетят на наши атомные станции? Это что, Украина сама себя обеспечивает разведывательной информацией, сама себе продает это оружие, сама себе продает фламинго. Это она сама устроила вот то, что уничтожено наше НПЗ, и теперь в Москве, и в Подмосковье, и вообще практически везде нет бензина. Это Украина сделана? Это сделано руками Украины. Руками Украины это делает Европа. И мы это очень хорошо понимаем. И когда мы почувствуем, что наше великоангельское терпение, а русский человек, человек в первую очередь, невероятно терпеливый, невероятно, что оно подошло к концу, Европа не оставляет нам выбора, кроме как ответить. Например, поразить те заводы, на которых производится оружие, которое поставляется Украине. Я не могу представить, вы что, до сих пор верите, что это Украина делает? Вы не видите, каким образом Европа вовлечена в это? Что это делает Европа, просто их руками?
1: Только послушайте, что Маргарита Симоньян ответила на провокационный вопрос от швейцарского журналиста.
0: А сколько европейских ракет, танков, самолетов все это время полетели, поехали и прилетели в Россию? Тысячи. И после этого меня спрашиваете про ответственность России? Это Россия ответственна? Россия пальцем не трогала Европу. Это Европа посылает нам свои танки, самолеты, ракеты, беспилотники, устраивает у нас транспортный коллапс, бензиновый коллапс и прочее. Мы пока что ничего не делаем. После этого вы спрашиваете про нашу ответственность. Никакой ответственности у нас перед вами больше нет. Это вы пятый год шарашите по нам своими ракетами, своими танками, самолетами, своей разведкой и всем остальным. Это вы уничтожаете Россию. Мы пока ни вот столечко не сделали после Европы. Когда мы собираемся это сделать, я не знаю, не я за это отвечаю. Но если бы я отвечала, то мы бы сделали это вчера.

крупнейшее европейское государство, огромные территории, 30 миллионов человек сейчас примерно живет, миллионная армия, а что бы ей не держаться? Если 700-тысячная армия наступает на миллионную, то это медленно обычно. Наступало бы 2-миллионная, было бы все гораздо быстрее. Но Путин ведет эту войну как специальную, прости господи, военную операцию, стараясь не перегревать российское общество. На минимальном фоне его держит. Настоящая война, Паша Щелин у вас называл, это 40% бюджета. Россияне тратят 5-7, это ничего. Это вообще ни о чем, это фоновый режим войны. Воюют добровольцы, мобилизации нет. И то Украина захлебывается и проседает. Вы сумчанам расскажите про то, что вот война — это такая история и так далее. Ну, призвали бы 2 миллиона, начали бы воевать по-настоящему, напрягли бы бюджет на 40%, и кончилась бы вся эта Украина за 3 месяца. Щелкнула, и нет ее, как гнилой орех. Особенно с такими учебниками. Все. Они не воюют по-настоящему. И не потому, что они не могут поднять все бомбардировщики и ударить, подбитые этим самым, а потому, что они просто не призывают 1,5 миллиона человек и не кидают их на войну. У них в фоновом режиме эта страшная экзистенциальная борьба идет. Потому что Мединскому жалко, и всех он на них смотрит и говорит, давайте все-таки по минимуму. И всем остальным тоже жалко, потому что мы для них свои. Просто очень сильно одураченные, но свои. Добровольно одурачившие себя. Нету настоящей войны. Не потому, что не все бомбардировщики не стреляют всеми ракетами мира, а потому, что воюют меньше, они наступают на нас меньшим количеством, чем мы обороняемся. Какая-то нахер война? Война — это троекратное превосходство, но сейчас как прорывок 12-15-крат. Сосредоточение сил и средств. Уничтожение всех построений на всю оперативную глубину. Хорошо, у них нет этих средств, но троекратное превосходство в живой силе они могли бы создать. Одну мобилизацию провели, когда надо было. Путин мог еще, может провести еще одну мобилизацию. Да, это напряжет российское общество, экономика, зато успехи на фронте пойдут ой как быстро. А зачем?

как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле. И, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. «Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны», — заявил Путин. Напомним, что ключевыми пунктами того документа были отказ Украины от вступления в НАТО, установление нейтрального статуса страны и ограничение численности ее вооруженных сил в обмен на международные гарантии безопасности.

0: за мечтами и за запахом тайги.
1: Я считаю, что в 2014 году Турчинов развязал войну с гражданами своей страны. И то, что там был Гиркин и 50 с ним каких-то русских, не меняет того, что Донбасс воевал десятками тысяч. И то, что Донбасс действительно не принял госпереворот. Что Порубий, Турчинов и Аваков захватили власть при живом Януковиче, за которого проголосовало больше половины страны. У Турчинова и процента не было рейтинга. Просто у кого-то хватило, извините, яиц выйти, а у остальной страны нет. Если бы вышла вся страна, все бы эти переговорщики, заговорщики убежали. А так они загнали под плинтус десяткой тысяч всю страну. И дотянули нас к войне. Я это понимаю, мне за это тоже стыдно. Но я боролся как мог и сопротивлялся. А остальные не пеняйте тогда. Почему я посадил Коломойского? Ведь он его сделал. Интересно, Коломойский жалеет. Смотрите, ну Коломойского посадил Ермак. Я, честно говоря, видел, как он с завистью к Коломойскому относился. А во-вторых, никто не любит тех, кто привел к власти. Если вы посмотрите, как обычно, да, люди приходят к власти, а потом зачищают все окружение. Ну и даже историю Советского Союза посмотрите, как, в принципе, все расправлялись, да, от Троцкого начиная до Ежовых, которые сначала были главными, да, иллюстраторами, а потом оказались врагами народа, до развенчания культа личности Сталина, выноса его, да, из мавзолея, Хрущева, Берии, ну, друзья мои, о чем говорить, да, никто не любит, вот смотрите, Коломойский точно знает, какое ничтожество Зеленский, какая-то серость, что это наркоман, что это абсолютно безвольный, беспринципный тип. Вот как вы думаете, а тут сейчас Зеленский ходит, как Че Гевара, играет такую ключевую роль, ему жмут руки. Обычно таким людям западло, знаете, руки жать. Ну и они ему жмут, ему это нравится, да, и вот он великий. А есть люди, которые про него знают на самом деле, что он из себя представляет. Он спать не может. Тут это величие, а тут ему кто-то говорит: «Слышь, Вован, помню, как твое это в питьевых фонтанчиках мыл». Помните этот фильм? Замечательный «Даунхаус». Ну вот Коломойский ему в питьевых фонтанчиках мыл. Поэтому он все про него кардинально знает. И, конечно, такое выдержать и пережить Наполеон, да, с комплексом неполноценности, да, и чрезмерным тщеславием, да, Зеленский просто не смог. И Ермак на этом сыграл.

горловки детей. А что артисты, звезды, шоумены, политики, поэты и спортсмены, певцы, ведущие, рабочий класс. Никто из вас не вспоминал Донбасс. Он Европа, волонтеры. Никто не открывал нам коридоры. Никто не видел слезы матерей.

0: подарок для детей Донбасса.
1: Программа подошла к концу. Благодарю вас за то, что слушали сегодняшний выпуск. Не забывайте включать ваше радио по средам и пятницам. Здоровья вам, удачи и счастья!